0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Богом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так будет.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Нет, не надо слов.

0: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить. Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мой счастье.
1: Ты мой сердечко.

0: звук. Лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: начале. Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Лип.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Садиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: нифига.
1: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: В Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 3 человека погибли, еще 7 ранены в результате удара ВСУ по Симферополю. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он уточнил, что вражеский удар был нанесен по нежилым объектам. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе была отражена атака БПЛА. Сбиты более 20 беспилотников. В селе Фруктовое поврежден фасад жилого дома. Пострадавших нет, уточнил Развозжаев. Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум дает Вашингтону возможность донести свою позицию до широкого круга участников. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Как пишет РИА Новости, американская делегация принимает участие в ПМФ впервые за много лет. Ее возглавил глава комиссии по изящным искусствам Родин Мимс Кук-младший. Он основатель и президент Национального фонда памятников США и специалист по России во Всемирном фонде памятников. Сам Кук младший заявил, что считает сотрудничество в сфере культуры лучшим способом восстановить двусторонние отношения. В МВД перечислили основные темы для воровства мошенниками данных у россиян. Как отметили в ведомстве, спектр предлогов, используемых злоумышленниками для получения личных данных, достаточно широк. Это может быть продление договора связи, замена медицинского полиса, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылки или установка домофона. Помимо этого, в МВД отметили, что мошенники могут выманивать код из СМС для авторизации на важных сервисах. Например, под видом курьеров аферисты предлагают доставить заказанные товары и для подтверждения даты и места доставки попросить продиктовать код из СМС. Количество бюджетных мест в медицинских вузах России в этом году вырастет. На специалитет выделяется более 30 тысяч мест и почти 20 тысяч в ординатуре. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Как отмечается это на sen.fm, прием заявлений и документов во все российские университеты на все уровни высшего образования начинается в единый день, 20 июня. Самый массовый экзамен сдают сегодня выпускники 11 классов. На ЕГЭ по русскому языку зарегистрировано почти 669 тысяч участников. По данным Рособорнадзора, для проведения экзамена организовано свыше 5700 пунктов. Русский язык – один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел Тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО ночью уничтожили 20 беспилотников в Воронежской области. Как заявил глава региона Александр Гусев, БПЛА были обнаружены и уничтожены в небе над одним городским округом и 8 районами Воронежской области. Губернатор уточнил, что по предварительной информации пострадавших разрушений нет. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара ВСУ по нежилым объектам Симферополя 3 человека погибли и еще 7 ранены. НАТО начинает ежегодные военно-морские учения в Балтийском море. Они продлятся до 19 июня и пройдут вблизи российских границ. Как пишет РИА Новости, по сравнению с прошлым годом масштабы маневров сокращены почти вдвое. Это происходит на фоне общей тенденции к потере интереса к Североатлантическому альянсу со стороны США. Тем не менее, учения пройдут под руководством 6-го флота ВМС США и военно-морских ударных сил НАТО. В них задействовано около 20 кораблей и порядка 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. Израиль и Ливан договорились о режиме прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении двух сторон по итогам переговоров, которые прошли при посредничестве США. В документе отмечается, что перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны группировки Хезболла. Стороны также договорились о создании зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами. В конце июня диалог о достижении всеобъемлющего соглашения будет продолжен. Мошенники предлагают школьникам купить готовые ответы на ЕГЭ. Основными площадками для таких предложений стали популярные мессенджеры. Как пишут «Известия», мошенники играют на страхе выпускников не справиться с экзаменами и желании родителей помочь детям успешно пройти аттестацию. Однако после перевода денег обещанные ответы либо не предоставляются вовсе, либо оказываются недостоверными или устаревшими. При этом, по словам экспертов, есть более опасный вариант, когда вместо оплаты предлагают пройти авторизацию через госуслуги. Услуги. В результате злоумышленники получают доступ к учетной записи. Вода на курортах страны пока слишком холодная для массового купания. Об этом предупредила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. В беседе с РИА Новости она отметила, что сейчас вода на черноморских и балтийских курортах подходит для купания только закаленным людям. В Анапе и Геленджике плюс 17-18, в Сочи из-за дождей плюс 15, а в районе Ялты-Алушты всего плюс 12 градусов. В районе Калининграда на Балтике плюс 16 градусов. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал. В мессенджер Макс найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над регионами. Как сообщило Министерство обороны, в период с 8 вечера среды до 7 утра четверга дежурные средства ПВО сбивали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегата СМИ-2. Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков из-за авиационной опасности. Как сообщила компания-перевозчик, в пути задерживается 12 поездов в Крым и из него. Пассажиры, которые находились на закрытых участках, эвакуированы. Начальники поездов на связи с оперативным штабом, говорится в сообщении. Отмечается, что время задержки составляет от 2 до 7,5 часов. Следователи возобновили масштабный поиск пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. По данным Следственного управления по региону, поисковые мероприятия организованы с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы госохотнадзора и волонтеров. К работе привлекут беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическую технику. Всего в мероприятиях задействовано около 80 человек. Поиски будут вести по маршруту, по которому шла семья. Усольцевы, двое взрослых и пятилетняя девочка пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года во время турпохода. Они отправились по маршруту в направлении горы Буратинка. Большая часть Донецкой Народной Республики подходит для выращивания различных сортов винограда. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. В беседе с агентством ТАСС он пояснил, что сейчас меняется климат и погода. Именно по этой причине регион подходит для выращивания винограда некоторых сортов и для производства вина. Ранее в правительстве ДНР говорили о том, что в регионе рассчитывают за несколько лет начать развивать виноделие за счет господдержки и частных инвестиций. АвтоВАЗ устраивает тест-драйв кроссовера «Лада Азимут». Новинку бренда смогут испытать некоторые участники Петербургского международного экономического форума. Как рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, «Лада Азимут» — это не прототип, а реальная модель. Как напоминает сайт nsn.fm, в прошлом году на ПМФ новинку завода «Искра» протестировал министр финансов Антон Силуанов. На вопрос о том, будет ли глава Минфина в этом году тестировать «Азимут», Соколов ответил: «Поживем, увидим». А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Благодаря известной фразе «Тамбовский волк тебе, товарищ», многие знают о существовании такого славного города. Но что же там интересного есть для туристов? В Тамбов приезжают, чтобы познакомиться с купеческой провинциальной культурой и попробовать, например, знаменитые антоновские яблоки. Ну а начинать знакомство с городом можно как вариант с гостиного двора. Внешне он похож на петербургский. В 1980-м во внутреннем дворе появился двухэтажный корпус, а спустя 5 лет установили герб Тамбова. Сегодня гостиный двор – самый крупный торговый центр в городе. Ну а если вам больше по душе святые места, то загляните в храм Казанской иконы Божьей Матери. Его построили в конце 18 века по образцу Успенского собора старинного Саровского монастыря. По преданию, здесь получил сан священника православный святой Серафим Саровский. Музей истории Тамбовской печати – еще одно занятное место. Тут вы узнаете, каким долгим был в старину путь обычного письма. Сможете ударить в настоящий почтовый колокол, смотреть старинные марки и открытки с видами Тамбова. И в завершении прогуляйтесь по набережной. Это не просто ухоженная полоса берега, а настоящая двухуровневая улица. Верхняя часть пролегает рядом с усадьбой Сеевых, Казанским и Спасо-Преображенским собором. Нижняя зона – это аллеи природно-ландшафтной зоны с фонтанами. Идеально подойдет для вечерней прогулки. Ну а в город, куда так хотел попасть мальчик из известной песни Мурата Насырова, сегодня летают самолеты и едут поезда, как и автобусы и автомобили.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Город Александров – туристический центр на Золотом кольце России.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А не спеет ли мне песню? О любви, а не выдумать.
2: Никуда-никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Один человек погиб при ударе украинского дрона по пригородному поезду в Крыму. Еще трое были ранены. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, вражеский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Ранее в Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение пригородных поездов в Крыму временно приостановили по техническим причинам. Крымская железная дорога уточнила, что приостановлено движение пассажирских поездов на ряде участков. В пути задерживаются 13 поездов «Таврия» в сообщении с Крымом и городами материковой части России. Почти 170 тысяч гектаров приграничных территорий разминировано в Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, в рамках проведения работ по разминированию обследовано более 880 километров дорог, свыше 18 тысяч зданий и сооружений, уничтожено без малого 3 миллиона взрывоопасных предметов. В общей сложности очищено 92 населенных пункта. Как напоминает РИА Новости, подразделения ВСУ предприняли попытку захвата территории Курской области в августе 2024 года. В апреле 2025 года Генштаб доложил о завершении операции по освобождению региона. В правительстве рассказали о перспективах импорта продукции из Армении. Как заявил заместитель председателя правительства России Алексей Верчук, новые возможные меры в отношении армянского импорта будут зависеть от того, обнаружат ли в продукции потенциальную опасность для потребителя или нет. В беседе с РИА Новости он назвал принятые Россией меры в отношении продукции из Армении нормальным процессом. «Сейчас новый урожай пошел и новая продукция», — пояснил Верчук. 4 импортозамещенных самолета Ту-214 планируют поставить уже в этом году. Первый из них уже передан в эксплуатацию. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. В интервью агентству ТАСС он уточнил, что обсуждается поставка таких воздушных судов авиакомпании Red Wings. Кроме того, производитель может поставить эти самолеты для S-7. Российские ученые предложили печатать бифштексы на 3D-принтере из медуз. Об итогах эксперимента сообщила одна из авторов работы, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта Юлия Куликова. Она пояснила, что в мире наблюдается дефицит пастбищ, и население планеты вскоре может перейти на напечатанные бифштексы. При этом основным компонентом для искусственного мяса может быть белок из любых источников животного происхождения. Для своего рецепта чернил балтийские ученые предложили взять медуз ушастых аурелий с добавлением кожи судака обыкновенного. О вкусовых характеристиках бифштекса из медуз не сообщается. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по...

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Буряты – древний коренной народ Евразии, и по численности они уверенно входят в двадцатку самых многочисленных народов нашей страны. Сегодня буряты в основном населяют земли, где исконно проживали их предки, то есть Республику Бурятия, Забайкальский край и Иркутскую область. По итогам последней переписи численность бурятского народа в России 460 тысяч человек. Самобытный народ старается сохранить не только свой язык, но и уникальную культуру и элементы древних верований. И, кстати, о вере. Изначально, как и многие монгольские племена, буряты исповедовали шаманизм. В конце 16 века в Бурятии стал распространяться буддизм, ну а с 18 века стало активно развиваться христианство. В итоге сегодня на территории проживания бурят существуют все эти три религии. Наверняка вы знаете, что наиболее яркой и характерной особенностью бурятского языка является замедленно монотонный темп речи, а сам язык подразделяется на многочисленные группы и диалекты. Что касается быта, в основе хозяйства скотоводством держали обычно несколько видов животных. Занимались и традиционными промыслами, рыболовством и охотой. Традиционное жилище бурят – юрта. Делали их обычно из войлока, если нужна была переносная, или из дерева. Последние, как нетрудно догадаться, строили на одном месте. В пище бурят большое место занимают мясные блюда, а также блюда из молока и молочных продуктов. А еще любят буряты рыбу, ягоды, травы и специи. И сегодня прощаюсь с вами на бурятском. Баяртай!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей. Без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: жить верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты учила.
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так будет.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Их дорог Константин Донской. Здравствуйте. «Лето» – пожалуй, самая известная песня российской музыкальной группы «Чили». Группа была основана в 2005 году из коллектива «Рио» путем реорганизации. Так второстепенная солистка Ирина Забияка по решению коллектива стала основной, и названием группы стало ее детское прозвище. Удивительно его происхождение. Мать певицы растила ее в одиночку. Вот и придумала для дочери биографию отца. По ее версии, родитель был чилийским коммунистом и погиб в борьбе с режимом. Девочка верила и рассказывала историю сверстникам. Так к ней приклеилось прозвище «Чили». Но вернусь к музыке. В июне 2006-го, после выхода несколько малоизвестных песен, коллектив выпускает настоящий хит. Композиция «Летом» мгновенно попадает в ротацию многих радиостанций.

0: Успеху песни способствовал в том числе и необычный тембр голоса исполнительницы. Сама Забияка позже объясняла, что такой низкий тембр связан с особенностями ее здоровья. Певица слышит только низкие частоты из-за проблем со слухом, которые возникли у нее с детства. Точную причину возникновения этих особенностей никто не знает. Кроме того, громкий успех летнего хита также стал возможен благодаря стильному клипу. Его сняли в эстетике хиппи 70-х годов 20 века, и он также вышел на музыкальных каналах летом 2006-го.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: авиасети «Инза» проводил испытание первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. США сохраняют настрой на содействие в урегулировании на Украине. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин. Он отметил, что при всей занятости американских переговорщиков ближневосточным кризисом, американская администрация сохраняет настрой на оказание содействия поиску политико-дипломатического урегулирования путем трехсторонних переговоров. «Мы это видим, мы это ценим», — сказал дипломат. Он также подчеркнул, что Европа никак не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной позиции по отношению к России. Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов. Страна независима от решений третьих стран. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что Россия принимает решения в рамках бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех приоритетов и потребностей, которые есть в стране. Вместе с тем Силуанов призвал не расслабляться, беречь этот финансовый суверенитет и внимательно к нему относиться. Режим ЧС введен в Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, река Кубань прорвала дамбу в районе СНТ «Нефтяник». Разлив угрожает населенному пункту Хутор Урма. 17 человек уже эвакуированы. На месте ЧП работают до 500 человек и 25 единиц техники. Они закладывают прорыв мешками с песком. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею ввести квотирование для иностранных фильмов в российском прокате. «Это поможет привлечь дополнительные инвестиции в поддержку российского кинематографа», заявил Эрнст в ответ на вопрос спецкора НСН на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее с идеей квотирования зарубежного кино выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Среди прочего он предлагал входной взнос для рассмотрения предлагаемой картины в размере 5 миллионов рублей. Более половины юных россиян не умеют определять время по циферблату часов и вкручивать лампочки. Такие данные показал опрос, проведенный среди родителей, у которых есть дети, рожденные после 1995 года. Еще один навык, который утрачивают подростки – умение ориентироваться в городе без навигатора. Также родители говорят, что молодые люди не помнят таблицу умножения и не умеют считать в уме, в том числе при расчетах наличными. Некоторые взрослые признались в том, что нынешняя молодежь не умеет заправлять постель и не отличает пододеяльник от простыни. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: пара песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Винегрет. Когда появился и почему у этого исконно русского салата французское название? Винегрет наряду с оливье, мимозой и селедкой под шубой десятилетиями украшал праздничные столы в советское, да и постсоветское время. Но сейчас вы точно удивитесь, винегрет не является изобретением советской эпохи. Современный винегрет – результат долгой эволюции русской кулинарной школы. По мнению специалистов, винегрет впервые появился на русских столах в начале 19 века и быстро завоевал популярность благодаря своей доступности и простоте приготовления. Кстати, 22 мая отмечают День винегрета. Точная причина выбора этой даты неизвестна и, вероятно, была определена случайно. Но вернусь к столь интересному названию. Его происхождение можно отследить до французского корня слова «винегретте», что означает заправку из уксуса, масла и специй. По одной из теорий, создателем винегрета является французский шеф-повар, который работал в Санкт-Петербурге во времена царствования Александра I и активно изучал русскую кухню. Впрочем, есть и забавная байка о происхождении салата. Якобы он появился в 70-е и 80-е годы 18 века. Так однажды Екатерине II дали попробовать необычное блюдо из корнеплодов и мяса. Попробовав, государыня удивилась, что оно холодное, и воскликнула: «Фи! Негрета!» Впоследствии это «фи! Негрета!» превратилось в «финегретто».
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Покупки участка, что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: В Астрахани более 50 мостов.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Александр Иванов. «Ночь».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Молоко за вредность. Правда ли его давали и был ли в этом смысл? Уверен, многие слышали, а некоторые лично сталкивались с тем, что на предприятиях выдавали молоко за вредность. Особенно тем, кто трудился с химикатами в пыльных цехах или у станков. Сегодня такая практика в большинстве стран уже ушла в прошлое, но вопрос остался. Почему же именно молоко? Что в нем такого, что считалось полезным для нейтрализации вредных условий труда? Интересно знать, сама подобная идея появилась еще в 20 веке. Считалось, что молочные жиры обволакивают слизистую желудка и пищевода и защищают их от раздражающих веществ. Особенно это касалось работы с пылью, например, угольной или цементной, парами металлов и кислотами. Но позже, с развитием медицины и токсикологии, стало ясно, молоко не является универсальным антидотом. Оно может быть полезным, но никак не может нейтрализовать воздействие тяжелых металлов. Более того, в некоторых случаях оно даже противопоказано. Поэтому на смену молочных компенсаций пришли средства индивидуальной защиты, вентиляция, регламенты и досрочные пенсии. А молоко сейчас осталось скорее как культурный символ эпохи.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Зарайск когда-то назывался Осетром.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Браво. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре в Запорожской области. Критически важные объекты города-спутника атомной станции запитаны от резервных источников, сообщил глава Энергодара Максим Пухов, уточнив, что точные сроки восстановления назвать невозможно. Как сообщили на самой Запорожской АЭС, атомная станция работает штатно, а нарушений пределов безопасности эксплуатации нет. Капитан задержанного во Франции танкера «Тагор» освобожден из-под стражи. Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что решение в отношении гражданина России было принято в рамках масштабного и сложного судебного расследования. При этом судно остается на якорной стоянке на основании административного постановления. 1 июня ВМС Франции остановили в Атлантическом океане и сопроводили к берегу находящийся под санкциями танкер «Тагор», шедший из России. Запад активно использует киноиндустрию для разжигания неприятия к России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов. По его словам, зарубежная киноиндустрия искажает трактовку истории России и стран СНГ для межнациональной розни, формирования неприятия к нашей стране и к русскому языку. Он также отметил, что западная киноиндустрия тесно связана со спецслужбами, Пентагоном и Госдепом США. Минтруд призвал прививать студентам навыки адаптации к трудовым будням. Они должны получать не только знания, но и навыки, позволяющие им гибко реагировать на изменения на рынке труда, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин. Он пояснил, что в ближайшее время скорость изменений на рынке труда будет только увеличиваться. При этом уже сейчас технологии, включая искусственный интеллект, предоставляют широкие возможности для самостоятельного развития. Развитию цифровой инфраструктуры туристических территорий, которые создаются в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», поможет Мегафон. Об этом оператор и правительство Иркутской области договорились на Петербургском международном экономическом форуме. На Байкале в рамках проекта развивают сразу две площадки. Помимо обеспечения качественной связью, технологии оператора помогут эффективно управлять туристическими потоками в регионе, совершенствовать городскую среду, а также реализовывать экологические проекты. Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле этим вечером по московскому времени. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН, магнитная буря третьей категории из пяти возможных ожидается в результате прихода к нашей планете сразу нескольких облаков плазмы. Они были выброшены Солнцем в направлении Земли накануне. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Благодаря известной фразе «Тамбовский волк тебе, товарищ», многие знают о существовании такого славного города. Но что же там интересного есть для туристов? В Тамбов приезжают, чтобы познакомиться с купеческой провинциальной культурой и попробовать, например, знаменитые антоновские яблоки. Ну а начинать знакомство с городом можно как вариант с гостиного двора. Внешне он похож на петербургский. В 1980-м во внутреннем дворе появился двухэтажный корпус, а спустя 5 лет установили герб Тамбова. Сегодня гостиный двор – самый крупный торговый центр в городе. Ну а если вам больше по душе святые места, то загляните в храм Казанской иконы Божьей Матери. Его построили в конце 18 века по образцу Успенского собора старинного Саровского монастыря. По преданию, здесь получил сан священника православный святой Серафим Саровский. Музей истории Тамбовской печати – еще одно занятное место. Тут вы узнаете, каким долгим был в старину путь обычного письма. Сможете ударить в настоящий почтовый колокол, рассмотреть старинные марки и открытки с видами Тамбова. И в завершении прогуляйтесь по набережной. Это не просто ухоженная полоса берега, а настоящая двухуровневая улица. Верхняя часть пролегает рядом с усадьбой Сеевых, Казанским и Спасо-Преображенским собором. Нижняя зона – это аллеи природно-ландшафтной зоны с фонтанами. Идеально подойдет для вечерней прогулки. Ну а в город, куда так хотел попасть мальчик из известной песни Мурата Насырова, сегодня летают самолеты и едут поезда, как и автобусы и автомобили.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Контуры российской экономики на ближайшее время должны определяться крепким рублем и сохранением более высоких процентных ставок. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме. Однако президент Финн-университета при правительстве Михаил Искендаров считает, что для устойчивого развития экономики дорогие кредиты, наоборот, губительны.
3: Давно пора пересмотреть денежно-кредитную политику Центрального банка. Эта политика сегодня приводит к серьезным потерям, в первую очередь, для бизнеса. Сейчас мы мечтаем о том, чтобы на 0,5 пунктов снизили, а я предложил бы на 1 пункт каждый месяц снижать его осенью. Бизнес живет на голодном пайке. Десятки тысяч малых предприятий закрываются. Большой бизнес не знает, как выжить. Инвестиции достигли минимального уровня за все последние годы. Инвестиции невозможно сделать без дешевых денег.
2: Обсуждая на экономической сессии запас прочности России, министр финансов Антон Силуанов отметил, что он заключается не только в финансах, но и в людях, и технологиях. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Новосибирске при взрыве газа в кафе пострадали 3 человека. Еще 3 госпитализированы, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. По данным МЧС, при ЧП были повреждены потолок и оргтехника кафе. В Турции в одном из отелей Алании найден мертвым турист из России. Тело 50-летнего мужчины обнаружили на полу в его номере. Мужчину без признаков жизни нашла его жена и сразу вызвала сотрудников гостиницы. Прибывшие по вызову медики смогли только констатировать смерть. Тело туриста доставили в Аланийский институт судебной медицины для установления причины смерти. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась официальная премьера нового российского автобренда «Сенат». Был дан старт производству дебютной серии седана «Сенат 900». Он выпускается на бывшем заводе «Тойота» в петербургских Шушарах. Автомобиль базируется на китайской модели «Ханче H9». На старте производства «Сенат» будет предлагаться в 2 исполнениях – стандартном 5-местном за 12 миллионов рублей и 4-местном VIP-варианте за 12,5 миллионов с отдельными задними креслами, отделкой из натурального дерева и выдвижным столиком. Идея создания вертикального кино бесперспективна. Такое мнение высказал спецкор ОНСН, гендиректор Первого канала Константин Эрнст Напнев. По его словам, с идеей вертикальных фильмов к нему когда-то пришел Тимур Бекмамбетов. Эрнст сказал, что не видит в этом перспектив. По его мнению, незачем делать вертикальный формат, если iPhone можно повернуть горизонтально и смотреть будет гораздо удобнее. Тем более, что сейчас подобный контент представлен практически во всех российских онлайн-кинотеатрах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Выбирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
2: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
3: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
2: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Буряты – древний коренной народ Евразии, и по численности они уверенно входят в двадцатку самых многочисленных народов нашей страны. Сегодня буряты в основном населяют земли, где исконно проживали их предки, то есть Республику Бурятия, Забайкальский край и Иркутскую область. По итогам последней переписи – численность бурятского народа в России 460 тысяч человек. Самобытный народ старается сохранить не только свой язык, но и уникальную культуру и элементы древних верований. И, кстати, о вере. Изначально, как и многие монгольские племена, буряты исповедовали шаманизм. В конце 16 века в Бурятии стал распространяться буддизм, ну а с 18 века стало активно развиваться христианство. В итоге сегодня на территории проживания бурят существуют все эти три религии. Наверняка вы знаете, что наиболее яркой и характерной особенностью бурятского языка является замедленно-монотонный темп речи, а сам язык подразделяется на многочисленные группы и диалекты. Что касается быта, в основе хозяйства скотоводством держали обычно несколько видов животных. Занимались и традиционными промыслами, рыболовством и охотой. Традиционное жилище бурят – юрта. Делали их обычно из войлока, если нужна была переносная, или из дерева. Последние, как нетрудно догадаться, строили на одном месте. В пище бурят большое место занимают мясные блюда, а также блюда из молока и молочных продуктов. А еще любят буряты рыбу, ягоды, травы и специи. И сегодня прощаюсь с вами на бурятском. Баяртай!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

Радио «Родник дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

дорог» Константин Донской. Здравствуйте! «Лето» – пожалуй, самая известная песня российской музыкальной группы «Чили». Группа была основана в 2005 году из коллектива «Рио» путем реорганизации. Так, второстепенная солистка Ирина Забияка по решению коллектива стала основной, и названием группы стало ее детское прозвище. Удивительно его происхождение. Мать певицы растила ее в одиночку. Вот и придумала для дочери биографию отца. По ее версии, родитель был чилийским коммунистом и погиб в борьбе с режимом. Девочка верила и рассказывала историю сверстникам. Так к ней и приклеилось прозвище «Чили». Но вернусь к музыке. В июне 2006-го, после выхода несколько малоизвестных песен, коллектив выпускает настоящий хит.

0: Успеху песни способствовал в том числе и необычный тембр голоса исполнительницы. Сама Забияка позже объясняла, что такой низкий тембр связан с особенностями ее здоровья. Певица слышит только низкие частоты из-за проблем со слухом, которые возникли у нее с детства. Точную причину возникновения этих особенностей никто не знает. Кроме того, громкий успех летнего хита также стал возможен благодаря стильному клипу. Его сняли в эстетике хиппи 70-х годов 20 века, и он также вышел на музыкальных каналах летом 2006-го.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: На гербе города Выкса изображен единорог.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина. Топливо будут отпускать только по талонам, реализованным ранее. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ограничения будут действовать несколько дней. При этом талонов свободной продажи нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам можно купить по 20 литров бензина в одни руки. При этом все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме, отметил Аксенов. А власти Севастополя призвали жителей не стоять в очередях на АЗС. Свободной продажи бензина на заправках ТЭС сегодня не будет. Жители просят отказаться от необязательных поездок и по возможности пользоваться общественным транспортом. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Глава Ростелекома Михаил Асеевский назвал Apple врагами после удаления мессенджера Max из App Store. При этом он отметил, что подобные действия не должны автоматически приводить таким же шагам с нашей стороны. И выразил надежду на дополнительные консультации коллег из VK. Такой оценкой он поделился с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что удаление приложения из App Store привело к ограничению доступа к Max для более чем 20 миллионов пользователей. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что 1 миллион рублей с горизонтом планирования на один год сейчас лучше всего положить на депозит. Экс-министр экономики России Андрей Нечаев также рассказал НСН об альтернативных вариантах.
3: Если вы готовы заниматься фондовым рынком, то он, конечно, открывает гораздо более широкие возможности, но для этого надо будет единственное заключить соглашение с каким-то брокером, банком или финансовой компанией. Я, например, очень люблю покупать замещающие облигации. Но если вам хочется более ленивый и спокойный жизни, то можно, конечно, положить деньги на депозит. Но депозит тоже сейчас есть разные. Но то, что сказал Костин, ряд других банков предлагают добавить еще их акции.
2: По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков сейчас составляет около 13% годовых. Минэкономразвитие сообщило, что в годовом выражении инфляция на 25 мая была на уровне выше 5%. Дешевые вредные продукты, агрессивные рекламы и традиции. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал барьеры, стоящие перед здоровым питанием. Первый, по его словам, это покупка дешевых продуктов, которые в составе часто содержат сахар. Второй, сложившееся в обществе мнение, что богатая жизнь должна быть сытой. А где сытость, там и жирные продукты. Еще одна проблема, по мнению министра, агрессивный маркетинг, продвигающий вредные продукты. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гарос. В полуфинале она обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-3. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Винегрет. Когда появился и почему у этого исконно русского салата французское название? Винегрет наряду с оливье, мимозой и селедкой под шубой десятилетиями украшал праздничные столы в советское, да и постсоветское время. Но сейчас вы точно удивитесь, винегрет не является изобретением советской эпохи. Современный винегрет – результат долгой эволюции русской кулинарной школы. По мнению специалистов, винегрет впервые появился на русских столах в начале 19 века и быстро завоевал популярность благодаря своей доступности и простоте приготовления. Кстати, 22 мая отмечают День винегрета. Точная причина выбора этой даты неизвестна и, вероятно, была определена случайно. Но вернусь к столь интересному названию. Его происхождение можно отследить до французского корня слова «винегретте», что означает заправку из уксуса, масла и специй. По одной из теорий, создателем винегрета является французский шеф-повар, который работал в Санкт-Петербурге во времена царствования Александра I и активно изучал русскую кухню. Впрочем, есть и забавная байка о происхождении салата. Якобы он появился в 70-е и 80-е годы 18 века. Так однажды Екатерине II дали попробовать необычное блюдо из корнеплодов и мяса. Попробовав, государыня удивилась, что оно холодное, и воскликнула: «Фи, негрета!» Впоследствии это «фи, негрета» превратилось в «финегретто».
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Село Александровское дважды становилось городом.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Предприятия, находящиеся под угрозой атак БПЛА, могут сами финансировать свою защиту. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, фонда никакого не планируется. Как правило, отметил глава Минфина, атаки идут на предприятия нефтегазового сектора и энергетики. Эти компании сегодня имеют ресурсы, в том числе с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Деньги у них есть, сказал Силуанов. Атака украинских БПЛА на Петербург может привести к прямой военной конфронтации России и НАТО. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Киев, по его словам, не скрывал, что цель атаки – срыв Петербургского экономического форума. Дипломат также указал на версию о запуске дронов с территории Прибалтики или с кораблей НАТО в Балтийском море. По его мнению, в пользу этого говорят и многочисленные видеоролики в соцсетях, на которых видно, что беспилотники подлетают к городу на предельно низкой высоте и именно со стороны Балтики. Вместе с тем Полянский подчеркнул, что эта версия нуждается в тщательной проверке. Российские вакцины против нового штамма вируса Эбола уже разработаны. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат должен еще пройти тестирование. Вакцину для профилактики лихорадки Эболы разработал Московский институт Гамалеи. Препарат адаптирован под новый штамм, из-за которого и произошла вспышка в Конго и Уганде. Нападающий сборной Португалии и саудовского Ан-Наср Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, участников чемпионата мира по версии издания «Спартика». За последние 12 месяцев 41-летний португалец заработал 295 миллионов долларов до вычета налогов и агентских комиссий. Форвард североамериканского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси занимает вторую строчку, а замыкает тройку лидеров нападающий «Реалы» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Россия и США 5 июня подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме. Однако научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал НСН, что вряд ли этот проект когда-либо реализуется.
3: Этот проект носит популистский характер. Трампу важно показать, что он пытается восстановить связи с Россией. Россия тоже в этом заинтересована, поскольку экономика всегда выступает как мягкая сила и позволяет купировать политические риски, плюс попытка укрепить экономические связи, возможно, это попытка и выбить какие-то уступки со стороны России по украинскому вопросу. Прочным данный проект нельзя назвать, потому что если к власти придет демократ или даже Марко Рубио, шансы на то, что этот проект пройдет проверку на прочность, низки.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад главной песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Молоко за вредность. Правда ли его давали и был ли в этом смысл? Уверен, многие слышали, а некоторые лично сталкивались с тем, что на предприятиях выдавали молоко за вредность. Особенно тем, кто трудился с химикатами в пыльных цехах или у станков. Сегодня такая практика в большинстве стран уже ушла в прошлое, но вопрос остался. Почему же именно молоко? Что в нем такого, что считалось полезным для нейтрализации вредных условий труда? Интересно знать, сама подобная идея появилась еще в 20 веке. Считалось, что молочные жиры обволакивают слизистую желудка и пищевода и защищают их от раздражающих веществ. Особенно это касалось работы с пылью, например, угольной или цементной, парами металлов и кислотами. Но позже с развитием медицины и токсикологии стало ясно, молоко не является универсальным антидотом. Оно может быть полезным, но никак не может нейтрализовать воздействие тяжелых металлов. Более того, в некоторых случаях оно даже противопоказано. Поэтому на смену молочных

0: компенсации пришли средства индивидуальной защиты, вентиляция, регламенты и досрочные пенсии. А молоко сейчас осталось скорее как культурный символ эпохи.
1: Очень полезная передача. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: слух идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава МИД Сергей Лавров не согласился со словами госсекретаря США о том, что Москва не готова к компромиссам в переговорах с Киевом. По мнению министра, это особенно странно слышать от Марка Рубио, который был участником встречи лидеров в Анкоридже в августе прошлого года. По словам Лаврова, президент Путин принял предложение президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволившие бы остановить боевые действия и приступить к переговорам. Также министр обратил внимание на заявление госсекретаря о том, что США открыто заняли сторону Киева. По мнению Лаврова, оно показывает, что их подход к мирному урегулированию не отличается от европейского. Как утверждает глава МИД, если бы Вашингтон по-настоящему продвигал мирную инициативу, военные действия уже были бы прекращены. Операторы в связи и банки в России обяжут возмещать ущерб жертвам кибермошенников. Правительство разработало порядок компенсации. Пострадавшие смогут получить возмещение от банка или оператора связи, если организация не выполнила требования по предотвращению мошеннических операций. Об этом рассказал вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Инициатива вошла во второй пакет мер правительства против кибермошенничества. Только 4% лиц были признаны иноагентами в 2025 году из-за иностранного финансирования. Об этом заявил замглавы Минюста Олег Свириденко. В остальных случаях, по его словам, основанием послужили другие формы влияния. Как утверждает чиновник, признак «иные формы влияния» не был придуман в России, а был напрямую заимствован из закона об иноагентах в США. «Если у американцев и в Европе этот признак существует, почему его не должно быть у нас?» – заявил он. Сейчас в реестре иноагентов более 1000 физлиц и организаций. В Крыму закрывают ЖД-станцию Джанкой. Пассажирские поезда «Таврия» не будут на ней останавливаться, сообщили в компании Grand Service Express. По словам специалистов, крупный транспортный узел, пересадочный пункт на материковую часть России теперь будет выполнять роль технической станции. Причины такого решения в компании не называют. Чтобы отвлечься от работы, каждый пятый россиянин смотрит детективы и фантастику, следует из опроса «Суперджоп» и онлайн-кинотеатра «Кион». Психолог по тревожным расстройствам Павел Шавнеров рассказал НСН, что такие фильмы действительно помогают.
3: У них сохраняется интрига до самого конца. Детективы на то и детективы, сценаристы делают так, чтобы у тебя появлялось все больше и больше вопросов, и при этом, чтобы ты все время находился в ожидании разгадки. И вот это ожидание разгадки, переживание, что ты что-то упустишь, попытка самому разгадать эту ситуацию, например, кто там главный злодей, это все как раз вовлекает очень сильно. Если человек хочет расслабиться, ему нужно очень сильно отвлечься от своей повседневности. Это, собственно, и есть перезагрузка. Больше вовлекая, они сильнее отвлекают от проблем, забот, работы, задач.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: В Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия не делала разворот в сторону Азии. Отношения партнерства между странами складывались долгое время, заявил президент Владимир Путин. «Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга», сказал он на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Путин сказал, что у него с Си Цзиньпином сложились доверительные отношения. Также он сказал, что Россия и Китай думают над новыми разработками в военно-технической сфере. Но это не связано с текущими событиями. По словам Путина, Россия и Китай скоро порадуют новыми договоренностями в сфере энергетики. Финляндия решила сохранить закрытыми пункты пропуска на восточной границе с Россией. Как сообщили в МВД страны, запрет будет действовать до особого уведомления. Ограничения на пересечение границы действуют с середины декабря 2023 года и регулярно продлеваются властями. В Хельсинки объясняют это необходимостью противодействия организованному потоку мигрантов из третьих стран. 11 стран Евросоюза направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас и комиссару по миграции с требованием ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам. Инициаторы обращения жалуются на рост количества выданных виз в 2025 году и риски для безопасности. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявил НСН, что инициатива нацелена в первую очередь на бывших российских военнослужащих, а не на тотальный запрет въезда для всех россиян. По его словам, речь идет о внесении лиц в шенгенскую информационную систему с последующим автоматическим отказом в визе. Правильного питания придерживаются лишь 17% россиян, а более половины пытаются заботиться о своем рационе, но следовать здоровому образу жизни регулярно у них не выходит. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Говоря о препятствиях на пути к здоровому питанию, большинство называют ограниченные возможности в покупке необходимых продуктов. Среди других причин – неправильные пищевые привычки и противоречивость информации о здоровом рационе. 10% опрошенных не считают продукты здорового рациона вкусными. Новые американские фильмы не выдерживают критики, заявил режиссер Квентин Тарантино. Кинокритик Давид Шнейдеров пояснил НСН, что кинематограф находится в кризисе.
3: Качество голливудской продукции, на мой взгляд, сильно снизилось. И беспокойство не только Тарантино высказывает, и Спилберг, и Скорсезе высказывает. Кризис жанра связан и с развитием платформ, и с развитием искусственного интеллекта. Но, как любой кризис, он преодолевается. Посмотрим, какие новые формы найдет кино.
2: По словам Тарантино, почти в каждом фильме есть недостатки, неправдоподобие, потворство зрителям, неудачно подобранные актеры. Это превращает Голливуд в фабрику безвкусной колбасы, заявил режиссер. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается...
1: Привет, радио «Родных дорог». Это группа «Добро».
2: Привет, друзья. Это группа «Технология».
3: Привет, мы группа «Хай-Фай».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украинский конфликт быстро разрешится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Путина, Россия готова и хочет регулировать ситуацию мирными средствами. Он подчеркнул, что Москва согласна на компромиссы, о которых шла речь в Анкоридже. Также Путин рассказал, что Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной. По его словам, противоречий между сделкой и контролем России над Донбассом нет. Путин также ответил на вопрос о перспективах баллотироваться на пост президента в 2030 году. Он заявил, что об этом рано говорить и что сейчас он об этом даже не думает. Благодаря поправкам Конституции 2020 года предыдущие сроки Владимиру Путину были обнулены. Его пятый президентский срок начался в мае 2024 года и закончится в мае 2030. Затем он снова сможет баллотироваться. Это позволит ему оставаться у власти до 2036 года. К этому времени ему исполнится 84 года. Россия и США 5 июня подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме. Однако научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал НСН, что вряд ли этот проект когда-либо реализуется.
3: Проект носит популистский характер. Трампу важно показать, что он пытается восстановить связи с Россией. Россия тоже в этом заинтересована, поскольку экономика всегда выступает как мягкая сила. Плюс, возможно, это попытка и выбить какие-то уступки со стороны России по украинскому вопросу. Прочным данный проект нельзя назвать, потому что если к власти придет демократ или даже Марко Рубио, шансы на то, что этот проект пройдет проверку на прочность, низки.
2: По словам Кирилла Дмитриева, тоннель должен соединить Россию и Аляску через Берингов пролив. 23-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал открытого чемпионата Франции. В полуфинале матча россиянка проиграла польке Майе Хвалинской, занимающей 114 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 7-6, 7-4, 6-4. В субботу в решающем матче Хвалинская сыграет с россиянкой Мирой Андреевой, которая в полуфинале оказалась сильнее украинки Марты Костюк. Идея создания вертикального кино бесперспективна. Такое мнение высказал спецкор ОНСН, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, с идеей вертикальных фильмов к нему когда-то пришел Тимур Бекмамбетов. Добавлю, что сейчас подобный контент представлен практически во всех российских онлайн-кинотеатрах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия не делала разворот в сторону Азии. Отношения и партнерства между странами складывались долгое время, заявил президент Владимир Путин. Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга, сказал он на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Путин сказал, что у него с Си Цзиньпином сложились доверительные отношения. Также он сказал, что Россия и Китай думают над новыми разработками в военно-технической сфере. Но это не связано с текущими событиями. По словам Путина, Россия и Китай скоро порадуют новыми договоренностями в сфере энергетики. Финляндия решила сохранить закрытыми пункты пропуска на восточной границе с Россией. Как сообщили в МВД страны, запрет будет действовать до особого уведомления. Ограничения на пересечение границы действуют с середины декабря 2023 года и регулярно продлеваются властями. В Хельсинки объясняют это необходимостью противодействия организованному потоку мигрантов из третьих стран. 11 стран Евросоюза направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас и комиссару по миграции с требованием ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам. Инициаторы обращения жалуются на рост количества выданных виз в 2025 году и риски для безопасности. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявил НСН, что инициатива нацелена в первую очередь на бывших российских военнослужащих, а не на тотальный запрет въезда для всех россиян. По его словам, речь идет о внесении лиц в шенгенскую информационную систему с последующим автоматическим отказом в визе. Правильного питания придерживаются лишь 17% россиян, а более половины пытаются заботиться о своем рационе, но следовать здоровому образу жизни регулярно у них не выходит. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Говоря о препятствиях на пути к здоровому питанию, большинство называют ограниченные возможности в покупке необходимых продуктов. Среди других причин – неправильные пищевые привычки и противоречивость информации о здоровом рационе. 10% опрошенных не считают продукты здорового рациона вкусными. Новые американские фильмы не выдерживают критики, заявил режиссер Квентин Тарантино. Кинокритик Давид Шнейдеров пояснил НСН, что кинематограф находится в кризисе.
3: Качество голливудской продукции, на мой взгляд, сильно снизилось. И беспокойство не только Тарантино высказывает, и Спилберг, и Скорсезе высказывает. Кризис жанра связан и с развитием платформ, и с развитием искусственного интеллекта. Но, как любой кризис, он преодолевается. Посмотрим, какие новые формы найдет кино.
2: По словам Тарантино, почти в каждом фильме есть недостатки, неправдоподобие, потворство зрителям, неудачно подобранные актеры. Это превращает Голливуд в фабрику безвкусной колбасы, заявил режиссер. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.

0: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украинский конфликт быстро разрешится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Путина, Россия готова и хочет регулировать ситуацию мирными средствами. Он подчеркнул, что Москва согласна на компромиссы, о которых шла речь в Анкоридже. Также Путин рассказал, что Россия хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Украиной. По его словам, противоречия между сделкой и контролем России над Донбассом нет. Путин также ответил на вопрос о перспективах баллотироваться на пост президента в 2030 году. Он заявил, что об этом рано говорить и что сейчас он об этом даже не думает. Благодаря поправкам Конституции 2020 года предыдущие сроки Владимиру Путину были обнулены. Его пятый президентский срок начался в мае 2024 года и закончится в мае 2030. Затем он снова сможет баллотироваться. Это позволит ему оставаться у власти до 2036 года. К этому времени ему исполнится 84 года. Россия и США 5 июня подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме. Однако научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал НСН, что вряд ли этот проект когда-либо реализуется.
3: Проект носит популистский характер. Трампу важно показать, что он пытается восстановить связи с Россией. Россия тоже в этом заинтересована, поскольку экономика всегда выступает как мягкая сила. Плюс, возможно, это попытка и выбить какие-то уступки со стороны России по украинскому вопросу. Прочным данный проект нельзя назвать, потому что если к власти придет демократ или даже Марко Рубио, шансы на то, что этот проект пройдет проверку на прочность, низки.
2: По словам Кирилла Дмитриева, тоннель должен соединить Россию и Аляску через Берингов пролив. 23-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал открытого чемпионата Франции. В полуфинале матча россиянка проиграла польке Майе Хвалинской, занимающей 114 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 7-6, 7-4, 6-4. В субботу в решающем матче Хвалинская сыграет с россиянкой Мирой Андреевой, которая в полуфинале оказалась сильнее украинки Марты Костюк. Идея создания вертикального кино бесперспективна. Такое мнение высказал спецкор ОНСН, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, с идеей вертикальных фильмов к нему когда-то пришел Тимур Бекмамбетов. Добавлю, что сейчас подобный контент представлен практически во всех российских онлайн-кинотеатрах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
3: Алена Апина. Ксюша.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Для радио родных дорог это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.